мишкой, долня мотай, камуя вержей. Я не бил с ногтя, бегиня карт, тау пошла вообще, гей, дешу, дешу, дешу.

будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.